0: 机械故障已经停工四回了，此时此刻还在停工。
1: 我之所以吊儿郎当，是因为这些庞然大物对于我来说就像梦梦手里的布娃娃，二胖手里边弹弓子，那一样好骨头。
2: 我就知道你行，吃饭。
1: 这个上下铺打好了吗？小雪很快要出院了。
2: 那是我该干的活吗？
1: 我和我自己说话呢。我干。吃啥呀？
2: 酸菜粉。拿筷子去。
1: 这个回头给我用用。
3: 行啊，本来就是你给我买的，你想咋整咋整呗。
1: 你倒还挺善良。我想拆了它。
3: 老舅，你一定是让研究。
1: 是的，研究它，模仿它，超越它。
3: 老舅，你必然超越。
1: 你知道顶级豪车吗？
3: 听说过。
1: 你知道顶级豪车为什么昂贵吗？是因为它每一个部件都是纯手工打造的。未来你将拥有一辆属于你的纯手工打造的变速自行车，无与伦比，战车无价。
4: 不必行此大礼。干嘛？
5: Вообще-то у меня есть другая работа. Мне сегодня нужно вернуться в Питер. И кроме того, я не смогу решить эту проблему. Я хоть и специалист по механике, но об этой вашей машине мало что знаю. А вот, кстати, несколько лет назад я приезжал к вам на техобслуживание, и у вас здесь работал парень по фамилии Цуй. Специалист очень высокого уровня.Отлично разбирается в технике. Кстати, где он?
6: Цуй, я его给你翻译。
7: Кто?
5: Цуй. Ну да, точно, Цуй. Вот он наверняка справится. А мне
6: больше делать нечего. До свидания.
5: До свидания.
8: 我没猜错的话，他说的是崔国明吧？
9: 哦，应该是吧。
8: 这死了张屠户，咱们还就得吃点毛猪了？
9: 哎呀，不至于。
8: 啊，还不至于呢，不至于，已经停工几天了。
9: 那你说怎么办？
8: 哎，找他去，不行花点钱。
9: 瞅瞅我跟他这关系，我咋找他呀？
8: 你让我去找。
9: 麻烦了，但是您得配合我一下。
10: 哎，龙律爷，厂长叫你俩，
11: 哎，快点吧，都停工七天，火烧没煤，
10: 快点，
11: 这不想办法解决呢吗？这不。